0: Legendaries.
1: Wow, wow, wow. Dum, dum, dum, dum, dum.
0: Story of my name.
1: Шаг за шагом, только дождя между домами. Мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность везде. Люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца, душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны. Кровь по рукам, шаги, я вижу мрак. Панический страх, закрываются мои глаза. Любовь, поработение, сердце в чужих руках. Разбито, как зеркало, следующий шаг. Полет в небеса запущен.